Твоим Сиона и да содержится стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения и всесожигаемое, тогда возложит на алтарь Твои телецы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица, Преснодева, человек по крови ризу и пояс пречистого Твоего телесе, державная граду Твоему обложение даровала еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающий, по Тебе, Бо, и естество обновляется и премия, тем же молим Тя, мир граду Твоему даровать и душам нашим велию и милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возвратившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помилуйте душу нашу. Господь Бог, благословен, благословен Господь. День дни поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наше. Святые пости и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, лежися на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дажди нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Одеяние всем верным нетление, Бога благодатное и чистое даровало еси священную ризу Твою, ею же священное тело Твое покрывало еси по крови всех человеков, и я же положение праздное в любовью, ибо пием со страхом, Ти чистая радость, Дева христиан похвало. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемые славами Христе Божия, долготерпеливо, много милостиве, много благоутробней, и же праведные, любви и грешные, милые, и же вся зовы к спасению, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими нашу часть молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, Телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зоды, болезней, погляди на святыми Твоими ангелами, до оплачения их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разуме преступной, Твоя слава и к благословению веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богословорочную, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного и имя живей со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Приди, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услышим молитву мою, внуши мне голову уст мои. Яко чужди и восставши на меня, крепцы и скажи душу мою, не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отврати за врагом моим, и сына Твоей потреби их. Волею прозрую Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избави меня, сын морги мои, возри око мое. Внуши Боже молитву мою, не презри моление мое, гован мими услышим я. Воскреби их печалью моею, и смотрелся в глаза вража, осужение кричича. Яко уклонишь меня беззаконие, и в дни враждовах уми. Сердце мое смятись во мне, боясь смерти нападе на меня, страхи трепет, приеди на меня, покрыми тьма.

0: Ir jie tada smikrilėkų glubinį plišį įpačių, sėvų dalykse bėgai, udvarys ir pustiniečiai, abogas pasąšyk, metų ladušio atbūrį, patapį Gospodį razdėlį jėzik į jį, kiek įvydį bzakonį, prirakanį, vakradį, dniem į nošį, abudyti pasinami go, bzakonį trūt pasredėjai, jeigu nepravda, ne uskodėjo ostaugnį, go lyg praleisti, jėka aš ir varak, kad atsilmi pritirpėl bi kubo, jai aš ir bi nenavėdė mėnėme, vidirėč vėl klubai sėlkni go, tai žiūrėj čelavėčiai, ravnadušnė vladaikų moji, znaimai moji, ir nastaždalsiai įsisanoju, vrašan, domų Božiai, chodikam, jinamišlėnėjim, да прииди же смерть меня и достигну тва живи, як у лукавства жилищих их посреди их, а за Бога возвахи, у Господь услышим меня вечере за утро и полудня побем и возвещу услышим глаз мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, як у мнозе веку со мною, услышит Бог и смирите сы, прежде век не по им изменения, як у не боящийся Бога, простре руку свою на воздаяние, оскорнивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись от сердца их, умякнувши совеса их почелеет, а сустрелы возверзи на Господи печаль Твою, то тебе припитает, не даст век волвы праведнику. Ты же, Боже, не звенеши, а студенец искления, мужа и клёй листей не преповедни свои. Важи, Господи, уповая на Тя, живи в помощи Вышнего, в крови Бог Небесный, Бог во дворице, лечит Господи, заступник Мессии, и прибежище мое Бог мой, уповая на Него, я кто избавит тебя от сети ловчей, зависимо тежна, вещма своим осенитя, и подхрыляй Его надеющийся, оружием обойдите и сына Его, не убоившись от страха, ночна гострела летящая, в одни ее отвечивать мне приходящая, отстрелящая без ополуденного, падет со стороны твоей тысячи, этим одесную к тебе, к тебе же не приближится, а бача, чего ты насмотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое Божьего положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и рано не приблизится тебе лиси твоему. Яко ангелам своим заповедь по тебе, сохранить тебя во всех путях твоих на руках, возьмут тебя, да никуда притнешь, пока ногу твою на Аспада Василиска наступившего, перешивяй змея, яко на меня уповай, избавлю и покрию, яко поздно имя мое, вал завет ко мне услыши, и услыши его, сними в скорби, измою его, и проставлю его долготу и дни, исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица, присно Дева человеку по крови, ризу и пояс, причистого Твоего телесея, державная граду Твоему обложение, даровала Иси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающие, о Тебе, Бо, и естество обновляется и время, тем же молим Тебя мир граду Твоему даровать и душам нашим верю и милость, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе родшегося моли Богородице Деву, много бы может моление матернее к благосердию Владыки, не презри грешных мольбы, все чистое, яко милостив есть, и спасти моги, и страдать у нас изволивы, скоро да предварят и щедрёт Твоя, Господи, яко в нищахом зело помози нам боли, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наша. Святые, простите истины, немощи наши, и мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши, жизнь на небесах, просветится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и як на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже и мы оставь нам должником нашим, и не уйди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Бога. Бога. Бога. Бога. Аминь. Одеяние всем верным нетление, Бога благодатное и чистое, даровало Иси священную ризу Твою, ею же священное тело Твое покрывало Иси по крови всех человеков, и я же положение празднуем любовью и выпьем со страхом и чистое, радуйся, Дева христиан похвало. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливо, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви и грешной милуей, и же вся за веку спасения обещания ради будущего блага, сам Господи, и прими и нашу часть всей молитвы, исправи животных заповедям Твоим, душу нашу, освяти тесто, очисти помышление, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, градины святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоя славы, яко благословен на все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую и хрувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворующую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами святейшей для Владыки нашего, Господи, и святейший Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы все отвари свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави нас спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы и победивы тем начало власти тьмы. Сам Владыка, человеку любче, приими нас, грешных благодарства, неся им лебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и брачного прегрешения, и всех возлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви душа наша, я к Тебе всегда взирающая, же от Тебе сердцем наставляемый, Тебе неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятыми благими животворящим Твоим Духом, и неприсно, и во веки веков.

Богородице, величи душа моя, Господи, возрадуйся, дух мой, о Боге.

оставляет Ия, и жена аще им от мужа неверна, и той благоволит жить и с нею, да не оставляет.

рабочий можешь свободен выйти, больше по работе себе. Призваны по Господи раб, свободник Господень есть. Так же и призванный свободник, раб есть Христос.

каждаху священницы, службы совершающие, во вторую же единую в лето един архиерей, не без крови, юже приносит за себе и о людских невежествии.

познавши Иисуса мужа земли Генесарецкий, и принесоша к Нему вся болящая, и моляху Его, да токма прикоснутся, воскрили ризы Его, и лицы прикоснувшися, спасение быша. Тогда приступиша к Иисусови, иже от Иерусалима книжницы и фарисеи глаголище, почто ученицы твои приступают предание старец, не умывают бо рук свои, егда хлеб едят. Он же, отвечав речением, почто и вы приступаете заповедь Божию за предание ваше, Бога, бо заповеда глаголя, чти отца и матерь, и иже злословит отца или матерь, смертью да умре. Вы же глаголите, иже аще речет отцу или матери, дар еже аще от мене пользовался еси, и да не почтит отца своего или матери, и разористе заповедь Божия за предание ваше, лицемерие, добрые пророчества о вас Исаия глаголя, приближаются мне люди, сии усты своими и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит.

Христову, слышаше слово Его, Марфа же, молвяше о мнозе службе,

ये

0: Создателя, святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду православных.
1: Господи,

Спасителю нашему, уеже приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего оба душою урази, и уеже я видя спасение Твое, в церкви, Господи, услыши, и

спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ я. О, стань, Боже, в помощь людям Твоим, подашь нам силу и Твоей победу, верным чадом Твоим, а единстве русские церкви, ревнующие поспешествуй, в духе братолюбия прибей и от беды избави, запрети раздирающему обращению умов и ожесточению сердец ризу Твою, где же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти принадлежащей ко всякому благословству и мудростью Твоей обогати. Войны и все защитники отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова знания сущие в дом и веди, алчущие напитай, не думающие, страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущие надежду благую и утешение подаст, всем же водить все убиенными от раны болезни скончавшихся,

0: исполни нас, нежевца веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах, святой Руси мир и единомыслие, друг на другу любовь обнови в людях творить, яко да едини милости и единим сердцем, исповемося тебе единому Богу Троице славимому, ты будешь заступление и победа и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь и оглашайте.

Первый ныне Господи великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиева Лавры, Священного Архимандрита и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же дару святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгих.

тієї чоловічі тіловодичні страху приступіння полішися, огнь боїсь божественну життя кровку общенію, перві підмірісі тя печалившим та житті за ета, не стаціонує брашне яжді, прежде причастія страшного жертви животворящого тіловодичня, всім помоліся образом сотрепетом, Владыку Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни и бессмертия, все Твои невидимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, Сы Пресносущный Сын, Иисус безначальный, при многие ради благости в последние дни, плоть облакися, распнися, и погребися за ныне благодарные, за нравные Твоей крови, обнови вырастевши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, услышим глагола моя, все греши, Бог Господи, все греши, кто не бы пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоей, я прогнил в Твою благость, Твоя заповедь, приступи мне, послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив Сы, долго терпелив же и много милостей, не предал семья погибнуть со беззакониями моими, моего всяческое ожидая обращения, Ты, бо рекал истий человека, любче пророком Твоим, и яко хотением не хочешь смерти грешника, но еже обратиться и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, и не же благоближе погибли человечи сии, но хочешь всем спасти, всем разум истины прийти, тем же яс, аще недостоин есть небеси и земли, и вся привременной жизни всего себе помяну греху и совсем поработив, и Твой оскорнив образ на творение создания Твоей, бы мне очаевая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной Богу утробе дерзая прихожду, прими, оба и мне человека любчим Господи, и яко же блудница, яко разбойник, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю и покаяваю, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня всякий скорный плоти духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, и я, когда чистым сведением совести моей я, святынь Твою честь приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребываешь, со Отцем и Святым Твоим Духом, я и в Господе Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да не мощен буду душей же и телом, и вот я же недостойный тем причащатися над дажитьми, даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и честь святынь Твои, Духа Святого общения на пути живота в вечную, его благоприятие в ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду наклянен Твое благо, я же уготовился любящим Тебя, Господи, мне же препроставлены все веки, аминь. Господи Боже мой, ве мне конись достойный же доволен, под кровь не идешь храму души моей, я за нежвей спустя палсе есть, и не имашь мне место достойное, лишь голову подклонить, но и якоже с высоты нас ради смирился себе, смирись, и ныне смирение моему, и якоже воспрялась и вертепи, и в ясных бессловесных воздящи, сиц восприми, и в ясных бессловесной моей души, и воскрнено мое тело в нити, и якоже не удостоилась и в нити, и свечеряйте все грешники в дому сильно прокаженного, так изволи нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отрынулся подобной блудницу и грешную, и пришедшую, прикоснувшуюся тебе сицу, милосердися мне грешным, приходящим и прикасающим тися, и яко же не возношалась сей скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, возношайся скверных он я уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет углы пресвятого твоего тела, честное твое крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание, возбранение злагом и лукавого обычая, во умягчение страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении Божественной Твоей благодати, Духа Царствия и присвоения, небо и капризрая, прихожу к Тебе, Христе Божий, и отрезая на неизреченную Твою благость, и да не на мной удаляйся общение Твоего, от мясного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единцы и свят, владыку, освети мою душу, тело, ум и сердце, чтебе сатни утробы всего меня обнови, и вкорни страх Твоего из всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе постояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистия Твоей Матери всех святых. Аминь.

Исповедовался накануне, ничего не слушал после 20 и получил благословение.

Боже, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани. Освети любящие благолепие дома Твоего, для тех востостави. Божество Твоей силы не остави нас, уповающих на Тя. Мир, мир, вид Твоему дару, церковь Твоему священнику воинству. И всем людям Твоим века всякое даяние блага, и всяк дар совершенствуешь, исходя Тебе от

Правильный долгая тесная тема.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общником обыти святым Твоим сподобилось и благодарю Тебя, ко мне недостойного, причистить все причистые Твоих небесно даров сподобилось и на владыку человеку любче, нас ради умери живы воскресы, и даровали нам страшное сие же отвращающее таинство, по благодеянию освящения души телес наших, даже быть и с ним мне выстерение души живи тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостанную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живу, на Тебе нашему владыце и благодетелю, и так и сего жития и шед, о надежде живота вечного, присносущий достигнув покой, и держа празднующий глаз непрестанный и бесконечный сладость, зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Божий наш, и Тебя прельце Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю векове, свидетель всех, благодарю Тебя всех, ежеми всех, ежеми исти подал Боги их, и о причащении причистых и жертвящих Твоих таинств, молю оба Тебя, блажи человеку, любви.

0: Царю Небесный, утешитель души истины, и живи здесь и вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися в нечистенные всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наша же, еси на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему, внуши молитву мою, не в устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видит оправа Ты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня Иси, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани у те жестоки, соверши стопы моего стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз вас вах, как услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая повающий на Тя, противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я кузеницу ока, крови крыло Твое покрыши мя, от лица нечестивых устраших мя. Вразимые душу мою державши, от дух свой затвориша, устай глаголша гордыню. Изгоняющими ныне обыдошими очи свои возложишь, уклоните на землю. Побяшими хлеб готов на лов, и я кускими набитая в тайны. Воскресни, Господи, притворяясь в ним. Избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое отверг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их. И сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим. Аже правду я. Явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, возлюбок душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуйся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо всетерпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вотче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезян Твоим научи мя, настави мя на истины Твои научи мя, яко Ты си, Бог спас мой, и Тебе терпек весь день, помянище

наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть маз, скорби сердца моего умножившися, от нуж моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, стави все грехи моя, вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не послежусь, яко повах на тя, не злоби и прави, прилеплякуся мне, яко потерпекся, Господи, избави Боже Израиля, все скорби его. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, помну, что щедро Твое, очисти беззаконие мое, наипаче мы имя беззаконие моего и

трепішемі і соплмечишися, помишемя і паче снігу білюся, слуху моєму дасть радості веселі, возрадуються кості смиренья, отврати лице Твое от грех мих, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто, сосиждем мне Божий Дух, право обнови во утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не ты меня отмени, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня, научи беззаконные пути Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якоще бы восхотелся жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволишь жертву Богу. Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. О Боже Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присные во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и

0: Богородице, Ты сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, чисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко Ты и Слава, Твоя сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Древо жизни,

на всякое время и на всякий час, ныне и веси на земле, поклоняемый и славимый Христе Божие.

0: край животных к западе Твоим, души наши освети и телеса очисти, помышления исправи и мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступные Твои славы, яко благословены все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без остления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитва и святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, будь наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на меня, крепцы взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истину Твою потреби. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восставши на меня, крепцы взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей.

всех наших слависаях пачели, а и так сустрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я в суденец исцеления, мужа и кровей и листьей не приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавится от сети ловчего славися мятежно, прищма своим осенитей под крылигу надежися, оружием обыдите истина Его, не боишься от страха ночного, стрела летящего дни, отвечивая тьме приходящая, острящая беса полуденного, одета страны твоей тысяча и тьма. Одесную тебе, к тебе же не приближится, обачащим от твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего, положил все прибежище твое, не придет тебе зло, и раны не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда пригнешь камень ногу твою, наспеда и василиска наступишь и попереши льва и змея, яко нами опова избавлю и покрию и, яко познай имя моего завет ко мне, услыши гос, ним есть скорби из моего и прославли го, долготой дни исполни го, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: блажи, сокруши демонов немощной дерзости того молитвами, спаси души наша. И ныне присно во веки веков, аминь, яко немым и дерзновение за премногие грехи наша. Ты же от тебе род, чегося моли Богородице Деву, много поможет моление матерне, ко благосердие владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милость Ефесии спасти моги, и же страдать о нас и своливы, скоро да предварят и щедроты Твоя, Господи, яко в нищоком зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне призная во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне призная во веки веков, аминь. Отче наша же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Древо жизни посреди души своя, веру Твою Христе, стяжавый Твой мученик, Эдемского рая, честнейший бысь, древо прелести и змеивы, погубив дерзновенно духом, венчайся славою Твоею, многомилостиве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим и Христе Божие, благотерпеливее, многомилостие, многоблагоутробнее, и же праведное, любе грешное и милой, и же вся завыка спасения, обечание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши честь и молитвы, и исправь живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословены си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже, Господи, силы все отвари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало власти тьмы, сам Владыко человек.

Твой пресносущного зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

исходящее из уст, осквернит человека. Во время оно, в ниди Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа приятная,

памятных святейших патриарх всех православных и создателей святых обителей сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду.

Отечество нашего, и онеже утвердите нас всех в вере единомыслии.

как тящие полчищися на святую Русь, чаще вы крики поговорить единород я, восстань, Боже, помощь людям Твоим, подашь нам силы Твоей победу, верных чадов Твоих, а единственной русской церкви, внущих поспешествуй, духи, брата, любви, крики, терпит избави, запрети раздирающего мрачение умов и расточение сердец ризу Твою, я же из церкви жила до Бога, без замысла их не испровергни. Благодать Ты у вас, не придержащий, ко всякому благу наставим, мудрости богати, воины все защитники Отечества нашего, заповедь их утверди, крепость духа не спасетствия, тиран применения сохрани, лишенные крова и знания, случай в том и веди, алчащий напитай, недугущий и страждущий укрепи и исцели, смягчение и печали случай, надежду благое утешение подашь, всем же вольнись я убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори, исполни нас я же тебе веру, надежду любви, поставь паки во все страна, святую Русь и мир, и единомыслие, друг от друга любовь отнови люди твои, я когда единим стоим сердце, исповедимся тебе единому Богу Троице славимому, Ты будешь наступление победы, спасение полагаешь на тебя, и тебе славу восславая, Отцу и Сыну и Святому Духу.

дорогости, я затронки всех Лавры, священных и мандрита, и господина нашего, Пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дарует

Ivan je nevjeko.

Хотя есть и человече, тело владычны страхом приступить, да не опалишися огнба есть. Божественную же пия кровь к общению первой примирися тебя печалившим. Та же дерзая таинственно прашная, что прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычни, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Содетелю безначального Отца, сопресносущной Сыне и собезначальной, и многие ради благости в последние дни в плоть оболкися и распнися и погребися за ныне благодарны и злонравны, и Твоей кровью обновивая и расклепшая грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо, и пред Тобою, и не есть достоин возреть на высоту славы Твоей я. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы и долготерпеливши и многомилостив, не прелал и себя погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл, Иси, человека любящий пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но ежа обратитеся и живу быть ему. Не хочешь и Бог, Владыка, создание Твою руку погубите, не же благоволившего погибли человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти, тем же и осащий недостоин есть мне весей земли, и сия превременная жизнь всего себе по винам греху и сластям поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое бы их не отчаивая своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прими убы меня, человека любчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающийся, примененное к себе призывай и упокоивай, не пришели призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать у святыню во страсти Твоем. Я, когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от ежи недостойней тем причащатися, но дашь мне даже когда конечного издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения на пути живота вечного, его благоприятен на ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князь достоин, ниже доволен, да под кровь нидеши храма души моя, за неже весь пустый пал все есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепи, и в ясных бессловесных воздыщей, сице восприми и в ясных бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоились и в нити свечеряти в сокрешнике, в дому Симона прикаженного, так и изволи в нити и в дом смиренная моя души прикаженная и грешная. И яко же не отринулись и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе. Сице умилосердись я мне грешни, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из скверных я уст, и нечистых, целующих тебя. Ниже моих возгнушайте скверших оное уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоя крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, умерщвление скостей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверь уловлен буду, тем же молюсь и Тебе,
яко единцы и свят, владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощника, заступника, кормляя в мире живот мой, сподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение от чистых и девственных кровей, поочистиство родшегося Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздья, копия, смерть, умертви моя душа тленная, страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, гневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоца восставивай, восстави мя грехом пополошегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и съедесным отца сидения почты. Сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего духа, сосуды честные, священные Твоя ученики соделывай, приятели, ищи меня, покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, судите все неправдую. Благоволи и мне усрести тебя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю тебя, с безначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини имея власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, нового очищения и освящения и обручения будущего живота и царствия в стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бы и си, Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся причистого тела Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ямы пью, не рассуждая тела и крови, Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе, рекшему, едай мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердись, Господи, и не обличи меня грешного. Аминь.

Всякий пусть молит и святом Духе. Веру Божию исповедует от этого воинства, собственно, Бога Желада, пришедшими известно, как кипительный чах, и семена, как и сей сам причисто пел замочная кофта, но если помимо прости, крыша имя воли и воли. Я на слово я сделал это день и неделю, подобные судьбы, как птицы, тысячи тайн, стали приходы же вечер, дни, вечный тайный день, среди Божий причастный прими, ибо врагом твоей тайна поле, я узнать тебе дам века Иуда, века разбойник исповеду тебя, помяни мне Господи во царстве твоем. Да не вступь на суждение, будет ли причтение ты, ты тайн Господи, но исцеление души и тела. Причитается те, кто был на исповеди, получил на то благословение духовника, и кто ничего не

Give glory, please, come. You are making it.

Пара Церкви, да си женька вольте в июне Твоим, яко свято да имя благо, сердаться, все свыше, искоря и Тебе со светом, и славу, благодарим и Твоим словам.

преподобные богоносные отца нашего, Сергия,

0: Господи Боже мой, я молю тебя, искренне благодарный, когда мы не сотворили твоих подобий вести.
1: Благодарю тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых твоих и небесных даров сподобил еси. Но, владыка человека, любчи нас ради умеры, жи и воскресы, и даровавай нам страшные сия и животворящие таинства. Во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть еси, мы мне во исцеление души же и тела. Водно не всяком сопротивного, в просвещении очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости и в соблюдение заповедей твоих. В приложении Божественной Твоей благодати Твоего Царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так усего жития ише это надежды живота вечного, в пресносущный достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, и выяси им истинное желание неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наше Тя, поется Твое во веки, аминь. Владыка Господи, Владыка Христе Божие, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, ибо исти хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь сия, поляя недостойная, да не полиши меня, Содетелю мой, паче же пройти во уды моя во все составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувству просвети простую петерицу, всего мест пригласи страху Твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела, и слова душетленного, очисти мы и укроси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое селение единого Духа, и не к дому селения греха, да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробни приими, Христе мой, Сыном, света соделай, Твоего служителя, Ты бы един, еси освящение наших, блаже души, светлость, и Тебе левоподобно, яко Богу и Владыце славы, все воссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, и страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежды по крови, прибежище утешения, радование мое, благодарю Тебя, Господу Беломейси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, росшая животвори мя, умешленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцелении души жи и тело, и подашь мне слезы покаяния, и исповедание во ежепети, и славе Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем мои спасение Твое, еже и все готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Боже мой, оставляй должником нашим, и не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость милость огня, воссиявши благодать вселенной, просвети, несреболюбие, мирови, сокровища снизка, высоту на смиренно мудрее показа, на Твои место весы наказуя, очи о незлатоустие, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклонитесь в Троице, единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобные, достойны хвалим Тя, еси Его наставник, Его божественное являя, и ныне присно и к веков, аминь. Представительство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не при грешных молений гласы, но при дворе, облагая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, представительствующе присно, Богородица чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без стреления Богослова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истинной, и жиздеца и сия исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися на я, очистенный от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присная во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присная во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни еси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присная во веки веков.
1: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присная во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовалась на сия Бозе живе. Ибо птицы обрети себе храменную, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блаженны живущие в дому Твоем, и в веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж и мужа есть выступление, Его у Тебя восхождение в сердце своем положи. Твоя доль плачевную вместо еже положи, ибо благословение да законополагай. Пойдут от силы в силу явиться Бог Богов в Сионе. Господи Боже, сего услышу молитву мою, внуши Божий Яков, защитниче наш, вишь Божий, призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворе Твоих паче тысяч, изволи приметайтеся в дому Бога моего паче, нежели жителями вселения грешничи. Яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и плен Яков. Оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратилась и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневшиеся наны или простреши гнев Твой от рода в род. Боже Ты, обрящая живешенные люди Твои, возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, я кричит мир на люди Своя и на преподобные Своя и на обращающиеся сердца к Нему. Обащу близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость, истина, святостися, правда и мир, облагозастася, истина земли восия и правда с небесе приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предыдет, положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищую Бог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобен ей, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй меня, Господи, я к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твою, яко к Тебе взяв душу мою. Як Ты благ и кроток, и многомилостив всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, и возьми гласу моления моего. В день скорби моей возва к Тебе, як услышал Моисей, несть подобен Тебе в возех, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и реки сотворил Иси, приедут и покоятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко велися Ты, творяй чудеса, Ты Иси, Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имя Твоего. Исповеюся Тебя, Господи, Боже мой, все сердце моим, и прославлю имя Твое вовек. Яко милость Твоя велена на мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мои сон державных, да скажи душу мою, и не приложишь пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный. Призри на меня и помилуй меня, дожди державу Твою, отруку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешим на Иси. сотвори со мною знамение во благо, и да видят в ненавидящем и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица, Преснодева, человеку в покрове, резвый пояс, Пречистого Ты выделяйся, державная граду Твоему обложение даровала Иси. Бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающего Тебе, бо естество обновляется время. Тем же молим Тебя, мир граду Твоему даровать и душам нашим велью милость. И ныне присно во веки веков. Аминь. И же нас рождеси от Девы распятия, претерпев боги, испроверги смертью смерть, и воскресенье явли, яко Бог не презри, я же создалась и рукою Твоею. Яви человека любя Твоей милостью, прими родшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наши люди отчаянные, непредажность до конца, имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Деяние всем верным нетление, Бога благодатное, чистое, даровало еси священную ризу Твою, ею же священное тело Твое покрывало еси и покрою всех человеков, и я же положение празднуем любовью, выпьем со страхом Ти чистое, радуйся, Дева христиан, похвалу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведно любая и грешная, милая, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши участие и молитвы, исправи животных к заповедям Твоим, души наши освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остыния Богословорожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший владыка благослови.
0: Боже ущедренный, благословенный, просвятите Твое наны и помилуй.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпеливый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас вон же на животрящем древе вися. Богоразумному разбойнику, иже в рай пути сотворил еси вход, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и достойных раб Твоих, согрешихом Бо и беззаконных, и днес мы достойни возвести о часа наша, и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в полях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, посиди нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святого, яко исчезовши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветку отложишь человека в нового облицемся, и тебе поживем нашему владыце благодетелю, и так и твоим последующим повелением вечный покой достигнем. И где же есть всех веселящихся жилища, ты будешь и воистину истинное веселье, и радость любящих тех Христе Боже наш, и тебе славу послаем, с обезначаем твоим отцем и пресвятым и благим, и житворящим твоим духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сидело во исповедание, и велилепоту облегся и си. Одеяйся светом я коризу, простирая я к небу кожу. Покрывай водами превыспление свое, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на клеву ветреню. Творяй ангел свое, духи и слуги свое, пламень огненный. Основай землю на твердеяние, преклониться век века. Бездна я коризу, деяния на горах станут воды. Запрещение твоего побегнут, от глаз огрома твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось им, предел положилось, и Боже не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылай источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напояют вся зелень, зеленые ждут, однако, жажду свою. Над их птицы небесные приветуют от среды камней, дадят глаз. Напояй город от превыспы их своих, от плододел твоих насытится земля. Разъебай траву к скотом и злак на сорку человеком, извести хлеб от земли. Вино веселится

0: Взгляди человек на дело свое и на дело не сады вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнись земля твари Твоя, все море великое и пространное, там огадя и жене числа, животное малое с великими, там окропли приплавают с миссии, его же создалось и ругатися ему, всяк тебе чая, дайте пищу им во благо время, давших тебе им соберут, отвергших тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращающих же тебе лице возметутся, от имиша духа их и исчезнут, и в перть свою возвратятся, послыша духа твоего и содержится, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, адже возвеселился Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилось и тьму, и бысть ночь, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся. Возвышни в мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честне пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте

преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищий у Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взял душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Муши, Господи, молитву мою, вонми глазу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал меня си, несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил еси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися и...

восповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя велена мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на мя и сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь от Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я, сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сии. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сиона, паче всех селений Яковлевых, преславная глаголшася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущий мя, Исеяна, племенницы и Тиры, люди эфиопские, сиит, быша Тама, мать Сион, речет человек, и человек родися в нем, и той основай Вышний, Господь повесь в Писании, людей и князей всех бывших нем, яко веселящийся всех жилищ в Тебе. Господи Боже, спасение моего в одни возвахи в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи мертвых свободь, яко язвенни и спящий во гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоя от дреновения быша, положишь на мя в рове преисподнем темных и сеней смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь на мерзость себе предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесила во гробе милость Твою, истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвахи утро молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отреешь и душу мою отвращаешь, лице Твое от меня. Нищ есть масса в трудех от юности моей, я вознежился, смирихся, изнемогох. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоши мя, яко вода весь день одержаши мя вкупе. Удалилась от меня друга искреннего, и знаемых моих страстей.

Пресвятая Господи, во век воспою, в род и род возвещу истину Твою, стыд моими, за нереклыси в век милость созижится на небесех, уготовится истина Твоя, завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твои, созижду в род и род престол Твой, исповедит небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, яко кто во облаках уравнится, Господи, и уподобится, Господи, в сынях Божиих, Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его, Господи, Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси, Господи, истина Твоя во крест Тебе, Ты владычествуешь и державою морское, возмущение живом Его Ты укрочаешь, Ты смирил еси, яко язвенно гордого мышцы, силы Твоя расточилась, и враги Твоя, Твоя суть небеса, и Твоя есть земля, вселенное исполнение, и я Ты основал еси, север и море Ты создал еси, Фавор и Эрмона, имени Твоем возрады востося, Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя, вознесется десница Твоя, правда и судьба, уготование престола Твоего, милости истина предыдет. Предыдите пред лицем Твоим, блажени люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдой Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, во благоволении Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление святаго Израилева, царя нашего, тогда глагол еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положилась и помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обреток Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку Его и на реках десницу Его, Твой призаветный Отец мой, и Святый Бог мой, заступник спасения моего, и асперенца положу Его высоко паче царей земных, век сохраню Ему милость мою, завет мой верен Ему, и положу век века семя Его и престол Его, яко дни и небо, аще оставят сынови Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое сквернят, и заповеди моих не сохранят, посещу же злом беззаконие их и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не привражду во истине моей, не же оскверню завета моего, исходящих от уст моих не отвергуся, единую клягся о святе моей, маще Давиду солжу, семя его век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небесе верен, ты же отринулась и уничижил, негодовалась и помазанного твоего, разорилась и завет раба твоего, осквернилась и на земле святыни его, разорилась и вся оплота его, положилась и твердо его страх, расхищаку его все мимоходящие путем, бысь поношение соседом своим, возвысилась и десницу служающих ему, возвеселилась и все враги его, отвратилась и помощь меча его, и не заступилась и его во брани, разорилась и от очищения его престол его на землю повергла еси, умалилась и дни времени его, излиялась и его студом, доколе, Господи, отвращающийся в конец, разжется его огонь, гнев Твой, помяни кий мой состав, егда бовсу, и создалась и все сыны человеческие я, кто есть человек, и же поживет и не удрит смерти, избавит душу свою из руки адовы, где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся, если Давиду воистину Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже в держах в недрях моем многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего, благословен Господь век, буди, буди.

0: веков. Аминь. Господи, прибежище было си нам рот и род, прежде даже горам не быть и создать все земли и вселения, от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирение, реку еси, обратитесь, сынови человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, земля иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся дни лет наших, них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь, яко прииди кротость на ны накажемся, кто весь державу гнева Твоего и страха Твоего ярость Твою чести, где снизу Твоя атака, скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будем рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовхомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил неиси, лето вня же видихом злая, призвена рабы Твоя и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит Тебя от сети ловчей, от словесе мятежной, плечма своим осенит Тебя и под крылей Его надеешься, оружием обыдет Тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны Твоя тысяча и тьма, одесную Тебе к Тебе же не приближится, обача очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет Тебе зло и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесь о Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь, и льва, и змея, яко на мя уповая избавлю и покрою, и яко позна имя Мое, воззовет ко мне и услышу Его, с Ним есть скорби, изму Его и прославлю Его, долготой дней исполни Его, и явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

0: Да будут уши твои, не прощены, сополение моего.
1: Ощи тебе наклонение.

Всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: всяком благочестии и чистоте. Нищие молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, преосвященных и наместника епископа Кирилла, с братья и святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о благоносящих и добродеющих во святыми всечестнем праве сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих.

Слава Вышне Богу на земле, человеце благоволение. Слава Вышне Богу на земле, человеце благоволение. Господи, снимай отвержившие уста моего свят хвалу Твою. Господи, снимай отвержившие уста моего свят хвалу Твою. Господи, что се умножь, что зающими. Мнозе восстают на меня, мнозе глаголят души моей. Не спасением у Божьего. Ты же, Господи, доступник мой, все славу мою, вознося главу мою. Глас мой, как Господа, возвав не услышан, и от горы святые свои я. Асус мух и спах восстав, я, как Господь, заступит меня. Не убоюсь я тем людей, о крестопадыч на меня. Воскресни, Господь, спаси меня, Боже мой, яко Ты породилась враждующими суе. Зубы грешников сокрушилось, и Господне спасение на люди, то и благословение Твое. Аз уснув и спах поставки, как Господь заступит меня. Господи, да не ярость Твоя влетишь мне, ниже гнева Ты накажешь мне. Я кострел Твоя узошла мне, утвердился мне руку Твою. Несть исцеление плоти моей, от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих. От лица грех моих, яко беззаконен, я произведуши главу мою, яко время тяжкое, тяготешно мне, во смертнейшее согнишь рана моя, от лица безумия моего, во страдах слепося до конца, везде сетую хождах, яко лябрем и наполнишься поругание, и несть исцеление плоти моей, озлобен бых и смирися до зела, рыкахов воздыхание сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятись, оставь мне сила моя, и свет очи мои, то дни со мною. Друзья мои искренне, прям мне приближшие старше, и ближние мои далече мне старше, нужда пусть ищи душу мою, ищи злая мне глагола кусует на льстивный, весь день поучався, аж же я как глух не слышит. Яко нем не отрезай уст своих, и быт, яко человек не слыша, и не мы во все своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповав, Ты услыши, Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадуйся, миси врази мои, и никогда подлежать с нога мои, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, ибо месть моя предо мной есть выну. Яко беззаконь мой аз возвещу и попекусь о гресе моей, рази мои живут, и укрепишься паче мне, и умножь ненавидящие без правды, воздающие мне зла, и возблагая во лгах у меня за не гоня в благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не ступит мне, ванны помощь мне, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не ступит мне, ванны помощь мне, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утренним зажат, Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя земли, пусть не проходни безводни, так во свете явися Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, пусть не мое похвали Тебя, так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твое воздержу руцы мои, яко тукаю масли, да исполнится душа моя, и устам радость, и восхвалит я уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренней поучася Тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, припи душа моя по Тебе, и неже прият десница Твоя, ти же суе скажет душу мою, вниет преисподней земли, предадятся руки оружия, части лиса вам будут, царь же восвенится о Бозе, похвалится вся крена и сии, яко заградишься уста, глаголище неправедное, на утренней поучася Тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крылутой возрадуйся, припи душа моя по Тебе, и еже преотвеснится Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, возьми во зла, и начни пред Тобою!
молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя, и живот мой аду приближися. Прими нету с нисходящими в ров, быв, яко человек без помощи, нету свобод, яко язвы не спящего в гробе, и же не помянусь к тому, иди от руки Твоей треновений выше, положишь меня в рове преисполни, темные все не смерти. На мне утвердись ярость твоя, вся вогнутая на велость и на мяг, ударился знамя моих от меня, положишь меня между себе, предом быть не схождал. Очи мои с него гости от нищеты, возвав тебе, Господи, весь день, воздеть тебе руцы мои, и до мне ты творишь небеса, и врачи воскресят из повесть тебе, и да повесть во гробе милость твою и истину погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твои, правды Твоей земли забвений. И аз тебе, Господи, возвах, и утро молитвое предварит дня. Скуй, Господи, трейши душу мою, отвращающий лице от меня, нищесть аз и трудих от юности моя, вознеся же смирися из немого. На мне придоши гневе Твое страшение, Твое возмутишь мя, а выдоши мя колода весь день, обдержаши мя в купе. Ударился мне друг и искренне, знай моих острастей. Господи Боже, спасение моего, возни, возвах и в ночи пред Тобою. Давни пред Тебя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его. Очищающий Тебя беззаконие Твое, исцеляющие недуги Твоя, избавляющий от исследия живот Твой, ветящий милость и щедротами, исполняющий благие желания Твои, обновиться лихо ор для юность Твоя, творя милостный Господь судьбы всемогидимым, сказав пути свои Моисеевы, сыновом Израилем, хотели своя, щедрый милости Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ни же вовек враждует, ни по беззаконию нашим сотворил и сна, ни же по грехам нашим воздал и сна. Яко по высоте небес не от земли утвердилась Господь милостью на боящийся Его. Велико стоят восторг и от запад, удалился от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящийся Его. Яко Той познав создание наше, помянуй, как есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так оцветет, яко дух роги в нем не будет, не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящий его, и правда его на сине сынов, краящий завета его, и помнящий заповедь его творить я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство и всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящие Слово Его, слышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мне правды Твоей, не в нидицу с рабом Твоим, яко не пробиться пред Тобой всяк живы, яко погнав враг душу мою, смирил и землю живот мой, посадил мне из темных, яко мертвы века, и уны во мне дух мой, во мне смертись и сердце мое, помяну не древние, поучись сидели Твои, творение руку Твою поучася, воздеть Тебе руцы мои, душа моя, как земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица от меня, подоблюсь нисходящими в рог. Слышим, сотворение за утро милость Твою, яко на Тебя уповав, скажи мне, Господи, путь. Позже пойду, я к Тебе взяв душу мою, и изми меня прав мой, Господи, Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты, си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имя Твое ради, Господи, живишь мне правдой Твоею, и изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь враги моя, и погубишь все стужащие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не в ниде с рабом Твоим,
Послышь имя Господи, правды Твои, не видя Иисуса рабом Твоим. Дух Твой благи наставь на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

наша Пресвященнейшая епископи Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе Дьяконстве, по всем причти людям Господу помочь.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приедет. Не отврати лица Твоего от меня, в вонжащий день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Слыши мя, яко исчезоши, яко дым дни мои, кости мои, яко сушила сосожися, уязвен бых, яко трава, иши сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего припек кость моя плоти моей. Уподобих синия с этих пустыни, бых, яко ночные врана ныщи, бдих и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поножахами врази мои, хвалящийся мною клянякуся, за ней пепел, яко хлеб едях, и питье мои с плачем растворях, от лица гнева твоего и ярости твоя, яко воздесл, не свергл мессии, дни мои, яко сень уклонижися, и яс, яко зены исхов. Ты же, Господи, век пребывай же, и память Твоя в рот и рот. Ты воскресла, ущедришися он, яко время ущедрите Его, яко прииди время, яко благоволишь раби Твои, и камень Его, и персть Его ущедрят.

Господь, ними сие на землю презри, услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершленных, возвестите в Сионе имя Господне, хвалу Его в Иерусалиме, внегда собратите людям купе, царем еже работайте Господи ви, отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ими, не возведи меня при половине дней моих, в роде родов лета Твоя. Вначале Ты, Господи, землю основал, и сии дела, руку Твою суть небеса.

человек исправится. Благослови душе моя Господа, вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывайся к воздаянию Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живота, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться и околя юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидим, сказав пути Своя Моисея, весь новым Израилем хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, неже по грехам нашим воздал весь нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил весь Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоит Востоц от запад, ударилось от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну и щедрый Господь боящихся Его. Ягодой позна создание наше, помянуя коперсись мы, человека, которого одни его, и котетельни, так отцветет. Яко дух против нему не будет и не познает ему места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его и правды Его, на сынях за него хранящих заветы Его, помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе у готового престол свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Веков. Аминь. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возлечился и зло. Во исповедании велилепуту объект сей сия, одеяся светом, я коризую, простирая небо, я кожу, покрывая водой.

твердия не преклонится век века. Бездная криза, одеяния на горах станут воды. От запрещений твое побегнут, от глаза грома твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо я же посновалась им. Предел положилась, и гожи не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильные, ждут анагрию жажду свою. Над их птицы небесные привитают, а среди камень надясь глаз. Напояй горы от превыспренных своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека. Умасить все лица елеем, хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливан сей же насадил. Там и птицы угнездятся, и роди в жилище предводительствует ими. Горы высокие, лемень, камень, прибежье зайцам. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысь ночь, в ней же пройдутся звери дубра, в ней с кем не рыкающего светить и взыскать от Бога пищи себе. Высияет солнце, и собравшись, и вложи свою клягу, и зайди человек на дело свои, на дел не свое до вечера, яко возвеличит дела твои, Господи, вся премудрость сотворилась и...

согласен ругать и сему, всяк тебе чаю дать им пищу во благо время, давши тебе им соберут, отвяжу тебе руку, всяческое исполнится благости, отращу же тебе эти возметутся, от имиши духа и исчезнут и перцы возвратятся. После же духа твоего созиждется и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь от делег своих, презирая на землю и творяя трястися. Прикасайся горам и дымятся, воспою Господи, животе моим, пою Богом им, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, живо заселюся, Господи, да исчезнут грешницы, а земли беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе.

Господь ему и пойте ему, поведите вся чудеса его, хвалитесь именем святими года, заселите сердце, ищущие Господа, в защите Господа, утвердитесь, защите лица его, вы напомните чудеса его, я же

исполнять свое слово, еже заповедав тысячи родов, еже завещав Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил ее Якову в повеление Израилю завет вечен, глаголю тебе, дам землю к Кнаанию, уже достоянию вашего, нигда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и приидоши от языка в язык, и от царства в людины, не оставить человека, обидите их, и обличи о них цари. Не прикасайтесь и помазанным моим и пророцек моих не лукавнуйте, и призва глад на землю всякое утверждение хлебное сотры,

господину дому своему и князю всему стяжанию своему. Наказати князи, яко себе и старцы его мудрите, и в ниде Израиля в Египет, яко пришествие в землю Каму, и возрасти люди свое зело, и укрепи апачи врагов, и преврати сердце их, возненавите люди его, лесе творите врабих его. Посла Моисея, раба своего Аарона, его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих земли Камове, посла тьму и помрачи, яко пригорчишь словеса его, приложивши воды в кровь и смори рыбы их, воскипи земля их жабы и сокровищных царей, их речи, придоши, песи, мухи, скни во вся пределы их, положи дожди и грады, огонь попаляю земли их, и порази винограды их, и смоковых, и сотры всякое древо пределы их, речи, придоши, прузи и гусеницы им в женебе числа, и снедоши всякую траву в земли их, и поедоши всяк плод земли их, и порази всякого первенца земли их, начаток всякого труда их, и зиди сребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвесли все египетов восхождение их, яко нападе страх их на ня, распостре облак покров им, огонь еже просветите им ночью, просиши приедоши красти, и хлеба небесного насытия, прождверзи камни потекоши, воды потекоши в безводных.

прогнавший еретическую мглу и просвещение духовного сиявшее в мире, благодать мучения и молится спастися нам, именем Бога святых своих, Бог Израиля, святых мучеников и исправлением небесной силы приудивившийся, как огненным мертвенем, добре подвечися, бесплотного врага силы крестом невидимо победиша, и молится Господи, помилуйся душам нашим, слава Отцу.

0: святые апостоли, молите Бога у нас, сияние перводатного светодания плотью беседовать и человеком сподобившегося, обогатившийся славнее, души мои разрушите всяк мрак божественней апостоли.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, напряг божественный лук, якоже стрелы вас, весь мир посла апостоли, стрелы, сокрушающие злокозиного вся, исцеляющие верных язвы.
0: Святителю Отче Николая, моли Бога у нас, верою и любовью Отче присвоився Богови, и всесвятая сего исполнилась и хотенья. Им же по всему свят был и святителю мудре Николае.
1: Святителю Отче Николае, моли Бога о нас, имущи тебя предстателя к щедрому, иже напастьми, печальми одержими, тебе прибегаем, дару руку спасающую нас от всякие тесноты.
0: Святые мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, тя сияние мученическим многоценно камень, обывша божественная церкви, ныне призываю помощника твоих похвал быть ими.
1: Святые мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, земную славу оставль, небесную славу наследовал еси, всегда сей со владыкою всех, венценосче, мученичи славне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возраста юностное и ума доблественное, по Христе показалось ему мученичи страстотерпче, налезть мужествовал.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Всем сущим содеятель спасения ради человеча, во Твою утробу вселився, воплощается Богом.

0: святі апостолі, моліте Бога у нас, і же плотью обнищавый премногий благостию, Его ради обнищавшие обогати вас, славные апостоли, дарованиями всякими, обогащающие концы божественными и честными разумы.
1: Святі апостолі, моліте Бога о нас, уязвихся ядовитым змія угрызеньем, уязви на сердце стяжах, тем же ти вопию Христе, мене ради уязвившемуся, апостол твоих мольбами исцели и спаси мя, молюся.
0: Свидетелю отче Николае, моли Бога у нас, стрелы лукавого приступилось и преподобнее противлением божественных твоих трудов, но твоими молитвами премудрее от того злодействия и насилия соблюди неврежденны, тебе воспевающий я, великий Николае.
1: Святитель отче Николае, моли Бога о нас, житие ангельское на земле показав, ныне с ангелы присно предстоишь и престолу Троическому, священие наших согрешений на пасти разрешения прося, отче первосвятителю Николае.
0: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога у нас, юноша сы старческий, мудрый разум мученичи Христов явился иси, имея и мудростью украшен.
1: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, юноша сы старческий, мудрый разум мученичи Христов явился иси, имея и мудростью украшен.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, течение спешно мученический потек достигло все мученик доблестей и честное венчание.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Направи молитвами Твоими к небесному восходу, благочестно обрадованная Богородицу Тя, мудрствующая

0: всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Ты си Бог наш, жителе славу восславим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
3: Камень честен, церкви храним в сокровищах небесных был Иси и Акинфе, поклоняющиеся каменью обличил Иси, и мучения чашу испил Иси, мученичи славне, Христа Бога моли даровать и нам велию милость.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Божественного естества не отлучься, плоть бых во чреве Твоем, но Бог вочеловечься, и прибысть иже от порождествия Матерь Тя Деву, яко прежде Рождества, сохранив все непорочно, един Господь, того прилежно моли даровать и нам велию милость.

0: Святые апостоли, молите Бога в нас. Дверь сей Иисус, Бог наш и Господь, отверз Свое апостолам познание. Всем языкам дверь отверзи тех ученьми.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас. Сыне Божий, Сыны по причастию Небесного Отца Твоего, апостолы явил еси, молением их, Сыны света всех нас сотвори.
0: Святитель Отче Николая, моли Бога у нас, мимо текущими изменилось и будущее я, их же причастники и нас святыми Твоими молитвами сотвори, Николае, и искушение всякого избавляя житейского.

0: страсти, и страсти злосмрадные от сего, молитвами Твоими отгоняй всегда.
1: Святый мученичи Иоакимфе, моли Бога в нас, страдалец законен, болезни благочестия обложився, явился еси пребогатие, мучителей суровства не ужасался еси.
0: Святый мученичи Иоакимфе, моли Бога о нас, камень оглаголимого Иоакимфа, венец небесе богомудрый прием, ликовать исподобился еси с небесными, яко небесен.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, добрым смыслом благочестия слово проповедал еси, и мучителя обличил еси, непобедимым нравом все блаженне.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Я же Бога Вседержителя, едино приемши Бога блаженная, от всякого обстояния и бед избави

0: Святі апостолі, моліть Бога у нас, духовні віті, чесні апостолі, на горнице во огні виде Духа Святаго к ним пришедша, страшно прияша.
1: Святі апостолі, моліть Бога о нас, сокрушающе нечестие, сокрушенную прегрешеньми мою мысль, росою исцеления апостоли, исцелите.
0: Святителю Отче Николае, моли Бога у нас, кумиры сокрушилися идольские святые, и советы бездельны еретичествующих показал еси Николае, и ведомое на смерть избавил еси.
1: Святителю Отче Николае, моли Бога о нас, утреннего, ко Господу из млада преподобне, и там осущими святолитие весь просветился еси, тем же молюся, души мои облаки разжени.
0: Святый мученичи Иоакинфе, моли Бога у нас, неистовствующего мучителя обличилась и страстотерпче, силою непобедимую от Бога одеявся.
1: Святый мученичи Иоакинфе, моли Бога о нас, неистовствующего мучителя обличилась и страстотерпче, силою непобедимую от Бога одеявся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, бессмертности жалости и благочестие, венценосче, смерть вольную за Христа прием.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Да избавимся молитвами Твоими, пречистая сетей врага, чтущих.

0: святые апостоли, молите Бога у нас, распространяющиеся уставилось и злобы согнитие, языков души человеколюбчие, соли учения священных ученик Твои.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, глубину весь и зол моих, Владыка Христе, дашь мне руку и спаси меня, человеколюбче, мольбами священных апостол Твоих.
0: Святитель Отче Николая, моли Бога у нас, милостиво соделай, Владыку, Твоими молитвами, всем чтущим Тебя, Николае, якуда наших прегрешений разрешение дарует.
1: Святитель Отче Николая, моли Бога о нас, недуг избави и соблазн житейских, напасти же и скорбей, Николае, Тя молитвенника ко Господу стяжавший.
0: Святым мученичи Иокинфе, моли Бога у нас, мучений нечестивых мученик стражда, радовавшися, и страстью бесстрастного ум укрепляя, егда безумными к страстоположнику неослабно ведяшися.
1: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, мученьми нечестивых мученик стражда, радовавшися, и страстью бесстрастного ум укрепляя, егда безумными к страстоположнику неослабно ведяшися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Иокинф, яко светлый, сень божественную просветил иси, яко червленную избранную, страдание кровью, возложение было си первородных церкви преславне.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Да избавимся от лютых прегрешений молитвами Твоими, Богородительница чистая, и да получим пречистое божественного сияния из Тебе неизречения.

нашу Богородицу и призна Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

Древо жизни посреди души своей я, веру твою в Христе стяжавы твой ученик, Едемского рая честнейший бысть, древо прелести змееве погубив дерзновенно духом, венчася славою твоею многомилостивее.

0: святі апостолі, моліте Бога у нас, превозносимый Отцев Господь, вас, превознесение, всю низвержи вражую силу, ученицы Христовы Боговицы.
1: Святі апостолі, моліте Бога у нас, скверну сердце моего струями умиления, вашими мольбами апостоли омыте, учаще взывати, Боже, благословен еси.
0: Святителю Отче Николае, моли Бога у нас, весь возложився Богу Николае, всегоме спаси, житейскими страстьми окаянно всегда впадающая Богомудре.
1: Святителю Отче Николае, моли Бога о нас, светило богозарнейшее, ума моего озари, страстей мраком присно помрачаемо, и давай благообразно ходите в житии.
0: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога у нас, самодержца нося страстей яве, благочестивый помысел, пищу беззаконных оплевал и сей приблажение, божественным словом питаем, отец наших вопия, Боже, благословен еси.
1: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, самодержца нося страстей яве, благочестивый помысел, пищу беззаконных оплевал и сей приблажение, божественным словом питаем, отец наших вопия, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, священно заколение сам Господи ве ближайший принеслся и си мудре, душевную чистотою и ума светлостью, отец наших вопия, Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Падающую роду человеческому, Дева, смертного ради истления, источник бессмертия и жизнь нетленную заченши, упокоила и сии,

0: Святые апостоли, молите Бога о нас. Ты, мысленные облаки, апостолы, словия распростерли сии, кропящие наны дождь премудрых и божественных учений и напояющие нас во все веки.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас. При удобрении столпи церковни, иже сию держащие веры учениями, согнившуюся души моей охрамину, божественным хитродействием утвердите, боговицы.
0: Святитель Отче Николае, моли Бога у нас, в мире их первосвятитель быв великий, души моей Николае чувствие миром облагухай, я куда избегну страстей зловония, и утешитель его приму благодать.
1: Святитель Отче Николае, моли Бога о нас, уставилась и премудре Твоего святаго языка струями, струи ариевы хульные, тем же вопиюти, токи страстей моих и суши, молитвами Твоими, Николае, все блажение.
0: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога у нас, от лютой тесноты и темницы к пространней широте рая, и красней достигаясь и святых видя, святовидные светлости, и ангельские, смотря лики, Богу предстоя, прилежного пиеши, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, ты Бога возлюбил еси от души и даже до крови, ко греху страдальче блажение сопротивляйся, и враги яви убивая, и победными украшаем венцы, усердно взываеши, священницы благословите, люди превозносите во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, яко благолепно возложение, яко камень прозрачен, яко священного греница украсилась и храм небесный, святых святая мученическими сияниями украсив, непрестанно взываеши, священницы благословите, люди превозносите во все веки.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Слово Божие безначальное, паче слово родилось и на благодеяние словесного естества, им же избавляемся от литворного умершвления, и животворящий прияхом дух, тем же Тя, Богородицу истинную и сущую, славим Деву во все веки.

0: Святі апостолі, моліте Бога у нас. Небеса узвездены, святости божественных добродетелей умно явистися, посреди Христа, яко солнце и муще, и земные концы премудрые обновисте, всего ради блажими есте.
1: Святі апостолі, моліте Бога о нас, Христовы язвано божественным телеси вашим, яко утварь всеблаголепно носяще премудрие, уязвенную мою душу демонскими стрелами, я же ко Господу ходатайство исцелите.
0: Святитель Отче Николае, моли Бога у нас, святитель божественных, божественен быв, яко заповеди сохранилось и Христовы, тем же верным хранитель божественный был еси, Отче Николае, соблюдайте их от всяких напастей и озлобления.
1: Святитель Отче Николае, моли Бога о нас, яко же иногда припиталось и град Твой, изнемогающий гладом, яко добр пастырь преподобне, так ажде и ныне припитай душу мою хлебом разумным, Отче Николае, тя заступника благость ожавшего.
0: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога у нас, милостиво сотвори Твоими молитвами, Владыку, всем верно поющим Твое непобедимое страдание, им же идольскую лесть упразднил еси, слово же благочестие уяснил еси.
1: Святый мученичи Иокинфе, моли Бога о нас, видением прекрасен ангельским воинством, яко небесным шаром Иокинфе, обогрен кровью и же по Христе исповедание веры, и венце мучений украшен.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, весь был еси Божие всесвященно приятелище, тело и душу осветил еси неославным сопротивлением, к мучительстве и брани и беззаконней бывший, тем же тебя все ублажаем.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Умертви во мне, Владычице, еще живущий грех, оживи душевное умерщвление, действом истинной жизни, росшаяся из утробы Твоя яза, неизреченное милосердие, благочестно Тебя величающий.

0: Всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Я хотя хваля все силы небесные, тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: Во всю подсолнечную текшее проповедости Христова от Девы Святое воплощение воистину, от прелести обращающие языки и просвещающие, и вся научающая Троицу почитать и святую апостоли Спасовы.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великого начала пастыря, иерарха все, председателя Мирликийского Николая хвалим, многие по мужи спасе, неправедно умрете имущее, Царю является соавлавием во сне, реша неправедное изречение.
2: И ныне и присно, и во веки веков аминь. Мария чистейшая, чистейшая золотая кадильница, невместимого божества приятелище бывшее, в нем же Отец благоволи, Сын же вселись,

0: Foarte după noi, la Simona Filipa, Maxim și Sakin, care prelucrează cu Madresa, ca să se de 8-8 mii de la punta, Viserion, Ironimo Trigore, Ionie Ignace, Cihna Fera Ponta, Arcadia, Dunica Vesmi, Ginazie, Pisnima Granita Piadaita, Ira Simona Hava Gavrilu, Paisef și Moiseia, Ierona Hosavu Gavrilu, Sarik, Pioana, Cihua Pavla, Paulina, Arifa, Pisnima, Iniamina, Nicana, Antonia, Лария, Слава, Вернава, Ксина, Понта, Фера, Понта, Якова, Сисоя, Мартиньяна, Никанора, Макария, Нафанайна, Ростислава, Мифозия, Поликарпа, Савва, Зимона, Игнасия, Гемна, Фехрей, Модеста, Федор, Фанка, Вернава, Кимина, Ионы, Сирозяхана, Фарнава, Сера, Игнозяхана, Бориса, Романа, Виналия, Ирозяхана, Данила, Помикетти, Никана, Сапони, Алексея, Донатка, Панакайса, Поликарпа, Панкратия, Розяхана, Григория, Федор, Зерна, Кирилл, Георгия, Сиванаха, Симеона, Панаха, Милетти, Витита, Неста, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Нисмусева, Райм, Прокопьев, Рлама, Антонина, Петра, Пантелимон, Вистерион, Гладириан, Исапа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, Послужил Иоанна, Константин, Эстера, Павла, Николая, и уже протите сию всякому приюшению вольному, уже и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Я, Господь, Бог, уже не души, и не же все праведни упокояют.

0: Жал твоим святейший патриарх, Сергий Алексей, племена Алексия, священная Дмитрий Кирилл и Ироним, воспочивший братья и святые обители сия, Христе Боже наши, тебе славу воссылаем, что обезначает твоим отцами пресвятым, благим, желающим твоим духом, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование наше,

все смерти Христос, истинный Бог наш, молитвы учительной своей матери, святых славных и всех вальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, всех святых, души от нас спасавшихся раб своих, все этих праведных учениц, нет грехов, рабов, покой, бескрайных мечты, и нас помимо имя благодаря.